Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 37.00374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.

0: слушаете Иваново FM.
1: Вернись, дверь не заперта.

здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто

0: Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами Иваново ФМ.
1: Несмотря

0: слушаете Иваново FM.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей хотят освободить от лишней бумажной и электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы до половины рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что несмотря на уже проделанную работу, таких проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. Ивановскую и Владимирскую области свяжет веломаршрут. Чиновники уже проверили состояние дорог и парковок. Планируется, что веломаршрут между Суздалем и Гавриловым Посадом не только поспособствует развитию активного отдыха, но и объединит культурное наследие двух регионов. Проект предполагает создание инфраструктуры для путешественников, сообщили в правительстве Владимирской области. Летом маршрут опробуют профессиональные велосипедисты в рамках всероссийской велогонки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки. Официальный курс евро — 82 рубля 40 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали. История государства российского. Что было в этот день? 29 мая.
1: Год 1590.
2: Было положено начало колонизации Сибири. В царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
1: Год 1860.
2: В этот день купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей.
1: Год 1903.
2: В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву. Предшественником Троицкого моста был наплавной мост. Эта переправа, расположенная между Петроградским районом и левым берегом Невы, возникла в 1803 году. Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине 19 века, но лишь в 1891 году городская дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы, а через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие многие известные инженеры и архитекторы. Предпочтение было отдано проекту французской фирмы «Ботиньоль». Ее представители предложили интересную идею соединения пролетных конструкций. В результате проект был признан не только весьма изящным, но и экономически более выгодным и удобным для исполнения. Закладка моста состоялась в августе 1897 года. Его строительство стало событием политическим. В это время Россия и Франция начали сближение, поэтому на церемонию прибыл не только император Николай II, но и президент Франции Фор. В честь данного события руководители обеих стран положили по монете в основание конструкции, а 29 мая 1903 года состоялось торжественное открытие Троицкого моста.
1: Год 1937.
2: Александр Куприн возвращается на родину. После захвата власти большевиками писатель не принял политику военного коммунизма и сопряженный с ней террор и в 1919 году уехал в Ревель, а затем в Хельсинки. В 1920 году Куприн отправился в Париж, где и прожил следующие 17 лет. Разрешили въезд в СССР писателю только в октябре 1936 года. 29 мая 1937 года в Париже на Северном вокзале перед тем, как сесть в московский поезд, писатель сказал: «Я готов пойти в Москву пешком».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первая обладательница.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей хотят освободить от лишней бумажной и электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы до половины рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что несмотря на уже проделанную работу, таких проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. Ивановскую и Владимирскую области свяжет веломаршрут. Чиновники уже проверили состояние дорог и парковок. Планируется, что веломаршрут между Суздалем и Гавриловым Посадом не только поспособствует развитию активного отдыха, но и объединит культурное наследие двух регионов. Проект предполагает создание инфраструктуры для путешественников, сообщили в правительстве Владимирской области. Летом маршрут опробуют профессиональные велосипедисты в рамках всероссийской велогонки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки. Официальный курс евро — 82 рубля 40 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92-07-92.
5: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения. Первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бегам. Уверенность в каждом выборе.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей хотят освободить от лишней бумажной и электронной отчетности. Как пишет «Парламентская газета», эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы до половины рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что несмотря на уже проделанную работу, таких проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. Ивановскую и Владимирскую области свяжет веломаршрут. Чиновники уже проверили состояние дорог и парковок. Планируется, что веломаршрут между Суздалем и Гавриловым Посадом не только поспособствует развитию активного отдыха, но и объединит культурное наследие двух регионов. Проект предполагает создание инфраструктуры для путешественников, сообщили в правительстве Владимирской области. Летом маршрут опробуют профессиональные велосипедисты в рамках всероссийской велогонки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки. Официальный курс евро — 82 рубля 40 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
12: Окей. Каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм. Скидка 33% с 28 мая по 3 июня.
13: Окей.
12: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а сколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
7: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещение, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на «Окмаркет.ру».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Директора компании «Союз Автодор-Центр» оштрафовали за ненадлежащее состояние автомобильной дороги Андреевская-Рождественна. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на трассе в Приволжском районе есть существенные дефекты. На проезжей части были зафиксированы многочисленные проломы и просадки грунта, а на обочинах заросли деревьев и кустарников. Кроме того, на данном участке отсутствуют километровые знаки, необходимые по закону. Аналогичные нарушения были выявлены и на другом участке дороги Ренькова-Рождественна-Избинская. Добавим, директор «Союз Автодор-Центр» также обвиняется в сокрытии более 30 миллионов рублей налоговых платежей. Ивановскую и Владимирскую области свяжет веломаршрут. Чиновники уже проверили состояние дорог и парковок. Планируется, что веломаршрут между Суздалем и Гавриловым Посадом не только поспособствует развитию активного отдыха, но и объединит культурное наследие двух регионов. Проект предполагает создание инфраструктуры для путешественников, сообщили в правительстве Владимирской области. Летом маршрут опробуют профессиональные велосипедисты в рамках всероссийской велогонки. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
9: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове восстановят кинотеатр «Современник». Вокруг здания на Шереметьевском проспекте на днях установили ограждение. В региональном правительстве отметили, что сейчас ведутся подготовительные работы перед ремонтом. Инвестор намерен возродить одно из знаковых мест города. Напомним, «Современник» закрыли более 15 лет назад. Строение пытались реконструировать несколько раз, но безуспешно. В итоге все закончилось уголовным делом о хищении бюджетных денег при заключении контракта на ремонт кинотеатра. Врачей хотят освободить от лишней бумажной и электронной отчетности. Как пишет парламентская газета, эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья. По словам участников заседания, сейчас медики могут тратить на документы до половины рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что несмотря на уже проделанную работу, таких проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. Ивановскую и Владимирскую области свяжет веломаршрут. Чиновники уже проверили состояние дорог и парковок. Планируется, что веломаршрут между Суздалем и Гавриловым Посадом не только поспособствует развитию активного отдыха, но и объединит культурное наследие двух регионов. Проект предполагает создание инфраструктуры для путешественников, сообщили в правительстве Владимирской области. Летом маршрут опробуют профессиональные велосипедисты в рамках всероссийской велогонки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки. Официальный курс евро — 82 рубля 40 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 13 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 29 мая.
1: Год 1590.
2: Было положено начало колонизации Сибири. В царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
1: Год 1860.
2: В этот день купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей.
1: Год 1903.
2: В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву. Предшественником Троицкого моста был наплавной мост. Эта переправа, расположенная между Петроградским районом и левым берегом Невы, возникла в 1803 году. Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине 19 века, но лишь в 1891 году городская дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы, а через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие многие известные инженеры и архитекторы. Предпочтение было отдано проекту французской фирмы «Ботиньоль». Ее представители предложили интересную идею соединения пролетных конструкций. В результате проект был признан не только весьма изящным, но и экономически более выгодным и удобным для исполнения. Закладка моста состоялась в августе 1897 года. Его строительство стало событием политическим. В это время Россия и Франция начали сближение, поэтому на церемонию прибыл не только император Николай II, но и президент Франции Фор. В честь данного события руководители обеих стран положили по монете в основание конструкции. А 29 мая 1903 года состоялось торжественное открытие Троицкого моста.
1: Год 1937.
2: Александр Куприн возвращается на родину. После захвата власти большевиками писатель не принял политику военного коммунизма и сопряженный с ней террор, и в 1919 году уехал в Ревель, а затем в Хельсинки. В 1920 году Куприн отправился в Париж, где и прожил следующие 17 лет. Разрешили въезд в СССР писателю только в октябре 1936 года. 29 мая 1937 года в Париже на Северном вокзале перед тем, как сесть в московский поезд, писатель сказал: «Я готов пойти в Москву пешком».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077 900 077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. «Боспартс.ру» – запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. «Боспартс.ру».
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: разбуди меня.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Директора компании «Союз Автодор-центр» оштрафовали за ненадлежащее состояние автомобильной дороги Андреевская-Рождествена. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на трассе в Приволжском районе есть существенные дефекты. На проезжей части были зафиксированы многочисленные проломы и просадки грунта, а на обочинах заросли деревьев и кустарников. Кроме того, на данном участке отсутствуют километровые знаки, необходимые по закону. Аналогичные нарушения были выявлены и на другом участке дороги Ренькова-Рождественно-Избинская. Добавим, директор «Союз Автодор-центр» также обвиняется в сокрытии более 30 миллионов рублей налоговых платежей. Ивановскую и Владимирскую области свяжет веломаршрут. Чиновники уже проверили состояние дорог и парковок. Планируется, что веломаршрут между Суздалем и Гавриловым Посадом не только поспособствует развитию активного отдыха, но и объединит культурное наследие двух регионов. Проект предполагает создание инфраструктуры для путешественников, сообщили в правительстве Владимирской области. Летом маршрут опробуют профессиональные велосипедисты в рамках всероссийской велогонки. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
12: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
13: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

Иронично, друзья, что наша сегодняшняя программа «Привет в обед» началась с песни Бетховена. Вы поймете всю суть ситуации чуть позже, я все расскажу, а пока давайте перейдем к нашим привычным ритуалам. Я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа, в завершении трудовой недели, в часе приветов и музыкальных заявок. Друзья, до 13.00 на 106.7 звучат ваши любимые песни и слова, которые вы бы хотели, чтобы прозвучали в эфире. Если что-нибудь хотите уже прям вот вам не терпится нам что-нибудь написать. Номер телефона для сообщений 8-920-678-3148 вам в помощь. Делитесь приветами, поздравлениями, пожеланиями хорошего настроения или чего-нибудь еще, чего бы вам хотелось пожелать. И мы все это с удовольствием озвучим и исполним в ближайшее время. Про музыку, конечно, тоже не забываем. Пишите все, что нам удастся найти по вашему запросу. Все обязательно включим в ближайшее время. Теперь, собственно, о загадке, про которую я обмолвился совсем недавно. Дело в том, что сегодня, в течение этого часа, мы разыграем два билета на гастроли звезд Большого театра «Мировые шедевры оперы», друзья. Мероприятие это пройдет 31 мая в 18.00 в нашем Ивановском музыкальном театре. Мне кажется, название этой программы говорит само за себя, да, звезды Большого театра в грандиозном российском турне. В программе вечера «Жемчужины мировой оперной классики», если попадете на мероприятие, друзья, то услышите виртуозные арии из бессмертных произведений Моцарта, Россини, Доницетти, Пуччини, Рахманинова и других великих композиторов. К сожалению или к счастью, просто так повелось, в базе музыкальной Ивановой ФМ ни одной оперы нет, по крайней мере, в классическом понимании этого жанра. Но, тем не менее, мы сегодня выясним один момент, тоже связанный с этой темой косвенно. Пишите, друзья, по номеру телефона для сообщений, кто из исполнителей или групп, играющих на нашей волне, по вашему мнению, обладает самым мощным голосом. Если ваше сообщение будет аргументированным, то вы определенно получаете некие плюсы от нашей редакции. В общем, даже если на первый взгляд, да, чей-то голос может показаться непрофессиональным или вот еще иметь какие-то другие нюансы, если вы докажете нам, почему именно этот голос самый мощный, мы ваше сообщение все загрузим в генератор случайных чисел. В конце этого часа подведем итоги.

0: Привет в обед!
1: Куда же в пятницу-то и без группы «Ленинград», друзья? Музыка для мужика прозвучала на 106,7 только что. Но вы не думайте, мы прекрасную половину наших слушательниц ни в коем случае вниманием не обделяем. Поэтому спешу озвучить вам сообщение, которое прислала нам Нина. Здравствуйте, любимое радио Иваново FM. В последние майские денечки хотелось бы передать привет улице Майской. Вот такое красивое название носит наша улица в частном секторе. Сейчас вовсю идет сенокос. Аромат свежескошенной травы, как в деревне. И цветет сирень и лан. Поставьте, пожалуйста, песню на ваш выбор для моих очень трудолюбивых соседок Любы, Марины и Ольги. А я желаю им успехов в огородно-посевной сезон и, главное, весны в душе круглый год. Нина, ну, как говорится, я не поэт, но я скажу стихами. Спасибо вам большое за такое развернутое, интересное сообщение. Очень понравились ваши описания. Я как будто перенесся ненадолго на улицу Майскую, хотя и нахожусь сейчас в студии. Большой привет и вам, и вашим трудолюбивым соседкам. Я все-таки посмотрел, какие песни вы слушали ранее, и поставлю для вас, для всех, группу ДДТ, песню «Любовь не пропала», замечательную вещь. А также напомню, друзья, что до конца этого часа по номеру 8-920-678-3148 можно не только заказать у нас любимую песню или передать привет, можно еще написать, какую группу или какого исполнителя из репертуара Иваново FM вы считаете самым мощным с точки зрения вокала, голоса, подачи и так далее. Поскольку сегодня мы разыгрываем два билета на гастроли звезд Большого театра «Мировые шедевры оперы». Мероприятие пройдет 31 мая в 18:00. В общем, уже в это воскресенье, поэтому поторопитесь билеты выиграть. Очень интересная программа предстоит. Жемчужные мировой оперной классики будут виртуозно исполнены. Арии из бессмертных произведений Моцарта, Рахманинова, Россини и других прославленных великих композиторов. В общем, до 13:00, давайте даже так, как обычно, до 12:50 принимаем ваши истории, ваше мнение касаемо самых мощных вокалистов на Иваново FM. Затем все сообщения загружаем в генератор случайных чисел, и на кого он своей справедливой рукой указывает, тому мы одариваем билетами. Друзья, поторопитесь, пишите, все будем читать в эфире.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери, все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения: первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
8: Для деловых и занятых.
9: Для экономных.
10: Для заботящихся о своем здоровье.
11: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. vliga.com.
12: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3-0-16-02. Кострома, улица Галичская, 119А.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
13: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
14: А пока он захватил только 1 час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
15: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
14: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
15: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
14: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
16: Уважаемый Герман Силин, Иваново FM поздравляет вас с днем рождения, в день, когда в люди впервые покорили Эверест. На улице свежо, даже в куртку хочется завернуться, но вы держитесь как настоящий альпинист. Желаем вам, чтобы все вершины в жизни давались вам так же уверенно, как Хиллари и Тенцинг, та высочайшая гора.
0: Иваново FM.

И выясняем, кто из исполнителей или групп на Иванов ФМ обладает самым мощным вокальным исполнением. Есть сообщение от Алексея. Он пишет: «Добрый день, Иванов ФМ. Может, очевидную вещь скажу, но для меня одним из мощнейших вокалистов русского рока в принципе всегда был Виктор Цой. Здесь, конечно, речь не о филигранной технике или оперном исполнении и профессионализме, но о чувственности, уместности и силе слова, которая подчеркивается таким местами монотонным пением. Давайте в подтверждение моих слов послушаем песню «Перемен». Алексей, простите за нескромный вопрос, а вы курсовую работу по Виктору Цою случайно не защищали? Мне кажется, с такими аргументами вполне могли бы вы что-нибудь такое сделать и получили бы большое признание. Ни слова, ни по делу не было в этом сообщении, совсем я согласен, вот действительно, так как вы написали, так оно и есть. Да, возможно, как вы заметили, абсолютно верно, подчеркну еще раз, от оперного такое исполнение, конечно, очень далеко, но в рамках своего творчества и в рамках этого жанра звучит действительно очень сильно, очень мощно, очень трогательно. Песня «Перемен» прозвучит для вас специально уже совсем скоро. Я добавляю вас в список наших сегодняшних участников с таким замечательным сообщением. В конце этого часа вполне вы можете претендовать на 2 билета на мировые шедевры оперы. Напомню, друзья, мероприятие пройдет 31 мая в 18:00 в Ивановском музыкальном театре.

гимн питерского рок-н-ролла в исполнении бригадного подряда и всех-всех-всех прозвучал на Иваново FM только что. Ну а мы что, нам тоже рок-н-роллу не занимать, как минимум в программе «Привет в обед», так это точно. Мы, друзья, продолжаем делиться приветами, слушать хорошие песни, желать друг другу всего только самого наилучшего, заряжаться хорошим настроением и узнавать, кто же из исполнителей на Иваново FM обладает самым мощным вокалом. Много раз уже уточнялось, что не обязательно, да, профессионально исполнять, не обязательно брать какие-то сложные ноты. Главное просто, чтобы вот ты послушал песню и сказал, как же человек сильно это спел. И вот Елена написала следующее. Здравствуйте, Иваново FM. Для меня безусловный лидер по мощности исполнения — это группа «Слот». Иногда кажется, что Нуки и оперу бы запросто вписалась. Поставьте, пожалуйста, «Круги на воде». Елена, вот с одной стороны хочется сказать, что можно было бы развернуть как-то ваше сообщение, а с другой стороны, я его перечитал и подумал, как будто бы здесь уже и добавить-то нечего. Главное просто песню послушать. Нуки действительно очень сильная исполнительница, вы это абсолютно верно отметили, и за это мы вас добавляем в наш сегодняшний список участников розыгрыша. Два билета на мировые шедевры оперы, друзья, все еще можно выиграть. Мероприятие пройдет 31 мая в 6 часов вечера в нашем музыкальном театре. До 12:50, еще раз акцентирую ваше внимание, успейте написать вам, нам, кто, по вашему мнению, является самым мощным вокальным исполнителем на Иваново FM по номеру 8-920-678-3148, вот так, как это сделала Елена. И тогда вы тоже получите возможность выиграть сегодняшний приз, поскольку все сообщения мы загрузим в генератор случайных чисел, и именно он, то есть случайно, будет выбирать, кто же сегодня заберет два билета и пойдет 31 мая слушать мировые шедевры оперы. We'll be right back.

0: бегаем вслепую. Какая-то западня, все равно попадаю в центр круга. Который год?
1: В исполнении группы Слот хотя бы один наш дорогой слушатель, который скажет: нет, недостойная эта группа и Нуки звание одного из самых мощных голосов из числа тех исполнителей, которые присутствуют на Иваново FM. Конечно, достойно, действительно, очень сильное исполнение. Композицию эту послушали по просьбе одной из наших дорогих слушательниц, за что ей большое спасибо. Тем не менее, есть еще варианты, и вы продолжаете выдвигать других кандидатов на звание самого мощного голоса. Пишет Владимир: добрый день, Иваново FM. Свой голос за, простите за каламбур, самый мощный голос уходит группе «Луна». В связке с лирикой этого коллектива голос Лусины Геворкян звучит очень эмоционально и трогательно. Владимир, я поддерживаю ваши аргументы в пользу группы «Луна». Действительно, тоже очень интересное сочетание и текстов, и музыки. В общем, да, какой-то интересный у нас сегодня эфир получается музыкально-аналитический, друзья. И что самое не менее, да, что интересно, мы пошли по группам с женским вокалом. Это тоже очень здорово. Послушаем группу «Луна». Владимир, по вашей просьбе, вы хотели бы услышать песню «Один на один», и она отметится в нашем эфире уже совсем скоро. А я пока, друзья, напомню, телефон для сообщений 8-920-678-3148. До конца этого часа можно не только послушать свою любимую группу, но еще и написать, почему, по вашему мнению, они являются самым мощным голосом из тех голосов, что звучат на Иваново FM, и получить за это 2 билета на мировые шедевры оперы, концерт, который пройдет 31 мая в 18:00 вечера в Ивановском музыкальном театре.

0: Минутная.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Окна, мебель, двери, всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
5: «Веселый Джокер» представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37». Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
7: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
8: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
9: А что еще?
8: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
9: Выгодно.
8: Да, но предложение ограничено.
9: Бегу звонить.
8: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
11: Уважаемый Игорь Кирин, Иваново FM от всей души поздравляет вас с днем рождения в годовщину покорения Эвереста. Погода сегодня явно решила проверить вас на прочность, даже птицы сидят по гнездам. Но разве это остановит того, кто родился в день великих альпинистов? Желаем вам, чтобы в жизни вы брали любые высоты.
1: Иваново FM.

Не будем ничего, друзья, доводить до предела, тем более, что на студийных 12.53, и мы, получается, приблизились уже к завершению нашей сегодняшней программы «Привет в обед». Попрощаемся с вами на выходные, но перед этим, конечно, выясним, на кого же сегодня указал генератор случайных чисел и кто отправится у нас слушать шедевры мировой оперы 31 мая в 18.00 в Ивановский музыкальный театр. Елена, чей номер телефона заканчивается на 3621, получает сегодняшний приз за свое замечательное сообщение по поводу того, кто, по ее мнению, является самым мощным исполнителем, вокалистом, звучащим на Иваново FM. Вариант, кажется, у вас, Елена, был с группой «Слот». Вариант замечательный, поэтому желаю вам хорошо провести время на этом мероприятии. Мы с вами свяжемся в течение дня, расскажем, где и как эти билеты можно будет получить. До конца этого часа, друзья, послушаем Ольгу Кормухину. Я, Кирилл Горохов, прощаюсь с вами на сегодня и на выходные. Встречаемся в понедельник ровно в 12.00. Грядет у нас что-то масштабное, что-то интересное, поэтому немножко вас заинтригую, чтобы выходные у вас прошли повеселее. Снова будем передавать приветы, выполнять музыкальные заявки и заряжаться хорошим настроением. Куда же без него в начале недели. А на сегодня желаю вам замечательного дня, отличного настроения, хороших выходных. Всем пока!

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове обновят таблички с названиями улиц и номерами домов. В новой редакции правил благоустройства подробно прописано, где именно должны находиться эти указатели для удобства их восприятия горожанами и гостями города. Теперь на аншлагах можно размещать не только актуальные, но и исторические наименования улиц. Как отметили в Гордуме, такой подход позволит сохранить память и связь поколений, а также сделать облик Иванова более содержательным и узнаваемым для туристов. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее, биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из реестра, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять. Ивановская область присоединилась ко всероссийскому агродиктанту. До 30 мая все желающие могут проверить свои знания о ведении сельского хозяйства. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности. Первыми агродиктант написали студенты Верхневолжского агробиотеха. Всего для прохождения тестирования очно зарегистрировалось почти 1000 человек. Подробная информация на официальном сайте проекта. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки, официальный курс евро — 82 рубля 40 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 29 мая.
1: Год 1590.
2: Было положено начало колонизации Сибири. В царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
1: Год 1860.
2: В этот день купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей.
1: Год 1903.
2: В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву. Предшественником Троицкого моста был наплавной мост. Эта переправа, расположенная между Петроградским районом и левым берегом Невы, возникла в 1803 году. Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине 19 века, но лишь в 1891 году городская дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы, а через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие многие известные инженеры и архитекторы. Предпочтение было отдано проекту французской фирмы «Ботиньоль». Ее представители предложили интересную идею соединения пролетных конструкций. В результате проект был признан не только весьма изящным, но и экономически более выгодным и удобным для исполнения. Закладка моста состоялась в августе 1897 года. Его строительство стало событием политическим. В это время Россия и Франция начали сближение, поэтому на церемонию прибыл не только император Николай II, но и президент Франции Фуор. В честь данного события руководители обеих стран положили по монете в основание конструкции, а 29 мая 1903 года состоялось торжественное открытие Троицкого моста.
1: Год 1937.
2: Александр Куприн возвращается на родину. После захвата власти большевиками писатель не принял политику военного коммунизма и сопряженный с ней террор и в 1919 году уехал в Ревель, а затем в Хельсинки. В 1920 году Куприн отправился в Париж, где и прожил следующие 17 лет. Разрешили въезд в СССР писателю только в октябре 1936 года. 29 мая 1937 года в Париже на Северном вокзале перед тем, как сесть в московский поезд, писатель сказал: «Я готов пойти в Москву пешком».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
11: Окей.
10: Подробности на ok.ru.
12: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
15: Выгодно?
16: Да.
15: Где?
16: В высшей лиге.
15: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: новости Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера.

0: Реклама на Иваново FM.
1: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
2: Окна, двери, потолки, Росстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
10: Окей.
9: Подробности на ОКМаркет.ру.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
13: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: слушаете Иваново FM.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а сколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Для деловых и занятых.
7: Для экономных.
8: Для заботящихся о своем здоровье.
6: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Vliga.com.
9: АО «Эльба», Угарин, 125-440-3-16-02. Кострома, улица Галич, 119А.
10: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
11: А что еще?
10: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
11: Выгодно.
10: Да, но предложение ограничено.
11: Бегу звонить.
10: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Салам, Аслан. Как там интернет без меня? Это Иван.
2: Салам, Иван. Чего хочешь?
1: Так, салам тебе сказал. Как там друзья мои?
2: Хорошо все.
1: Я очень думаю, что ты правду говоришь. Деньги он везет. Только ты вот Аллахом поклянись, что не обманешь меня, Аслан.
2: Да. Но деньги передать.
1: Да нет, ты не да. Ты Аллахом поклянись, как положено. У меня тут свидетель есть, правоверный мусульманин.
2: Аллахом клянусь. Когда?
1: Через 4 дня. Будь на связи, конец. Посмотрим, как вы Аллаха любите. Надо за 2 дня дойти, понял?
3: На отдыхе. С вами Иванова FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска – автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове обновят таблички с названиями улиц и номерами домов. В новой редакции правил благоустройства подробно прописано, где именно должны находиться эти указатели для удобства их восприятия горожанами и гостями города. Теперь на аншлагах можно размещать не только актуальные, но и исторические наименования улиц. Как отметили в Гордуме, такой подход позволит сохранить память и связь поколений, а также сделать облик Иванова более содержательным и узнаваемым для туристов. Россияне смогут покупать недвижимость в другом городе без личной поездки. Новый механизм дистанционных сделок начнет работать с 1 июля, пишет РИА Новости. Для оформления понадобятся электронные документы, усиленная электронная подпись и подтвержденная биометрия. При этом подготовиться нужно заранее, биометрию оформляют при личном посещении банка. Важно, что она лишь подтверждает личность участника сделки, поэтому выписку из реестра, историю квартиры и другие документы по-прежнему придется проверять. Ивановская область присоединилась ко всероссийскому агродиктанту. До 30 мая все желающие могут проверить свои знания о ведении сельского хозяйства. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности. Первыми агродиктант написали студенты Верхневолжского агробиотеха. Всего для прохождения тестирования очно зарегистрировалось почти 1000 человек. Подробная информация на официальном сайте проекта. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки, официальный курс евро 82 рубля 40 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове начались работы по ремонту проезжей части и тротуара в переулке Милиции. Местные жители давно просили сделать асфальтированную дорогу. Там ее практически не было более 30 лет. На данный момент завершены укладка асфальтового покрытия, пешеходной зоны и установка бордюрного камня. Следующий этап – строительство автомобильной дороги. Врачи перечислили популярные среди россиян лекарства в летний период, которые нежелательно принимать водителям. Среди них жаропонижающие и противопростудные, например, комбинированные порошки, лекарства от кишечных инфекций и препараты против аллергии первого поколения. Как пишет Автоньюз, многие безобидные лекарственные средства могут стать причиной ДТП из-за сонливости, заторможенности или падения давления у водителя после их приема. Напомним обширный список лекарств, которые ранее называли нежелательными для автомобилистов, так и не был утвержден. В связи с этим водитель сегодня должен сам ориентироваться в препаратах и внимательно изучать инструкцию. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Слушайте Иваново FM.
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 29 мая.
2: Год 1590.
3: Было положено начало колонизации Сибири. В царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
2: Год 1860.
3: В этот день купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей.
2: Год 1903.
3: В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву. Предшественником Троицкого моста был Наплавной мост. Эта переправа, расположенная между Петроградским районом и левым берегом Невы, возникла в 1803 году. Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине 19 века, но лишь в 1891 году городская дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы, а через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие многие известные инженеры и архитекторы. Предпочтение было отдано проекту французской фирмы «Ботиньоль». Ее представители предложили интересную идею соединения пролетных конструкций. В результате проект был признан не только весьма изящным, но и экономически более выгодным и удобным для исполнения. Закладка моста состоялась в августе 1897 года. Его строительство стало событием политическим. В это время Россия и Франция начали сближение, поэтому на церемонию прибыл не только император Николай II, но и президент Франции Фур. В честь данного события руководители обеих стран положили по монете в основании конструкции, а 29 мая 1903 года состоялось торжественное открытие Троицкого моста.
2: Год 1937.
3: Александр Куприн возвращается на родину. После захвата власти большевиками писатель не принял политику военного коммунизма и сопряженный с ней террор, и в 1919 году уехал в Ревель, а затем в Хельсинки. В 1920 году Куприн отправился в Париж, где и прожил следующие 17 лет. Разрешили въезд в СССР писателю только в октябре 1936 года. 29 мая 1937 года в Париже на Северном вокзале перед тем, как сесть в московский поезд, писатель сказал: «Я готов пойти в Москву пешком».
1: Занавес времени. История государства российского.
0: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Окна, двери, потолки.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
10: Выгодно?
11: Да.
10: Где?
11: В высшей лиге.
12: Окорок свиной 299,90. Перец красный 189,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот.

ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077. 900-077.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.
11: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: часть вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове запретили самовольную установку парковок для велосипедов, самокатов и других средств микромобильности. Теперь для размещения специальных конструкций на городской земле необходимо будет получить разрешение. Как сообщили в Гордуме, по новым правилам благоустройства нельзя ставить такие парковки в скверах, на площадях и тротуарах шириной менее 3 метров, газонах и остановках. Цель изменений – обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и транспорта, сохранив баланс между развитием средств индивидуальной мобильности и комфортом горожан. Жителей и гостей Ивановской области приглашают на творческий вечер заслуженной артистки России Надежды Лукашевич и поэта Яна Бруштейна. Он состоится 30 мая в Левитановском культурном центре «Плёса». Надежда Лукашевич в течение 45 лет была солисткой трио «Меридиан». Сейчас она работает в Ивановской филармонии. Ян Бруштейн – автор 12 поэтических и прозаических книг, лауреат множества литературных конкурсов. Начало концерта в 17 часов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 22 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 40 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
10: Компания Ивотекс. Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
12: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
13: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
15: Окей, каждый день с выгодой. Нектарины 199,99 за килограмм. Скидка 33% с 28 мая по 3 июня.
16: Окей.
15: Подробности на ОКМаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове начались работы по ремонту проезжей части и тротуара в переулке Милиции. Местные жители давно просили сделать асфальтированную дорогу. Там ее практически не было более 30 лет. На данный момент завершены укладка асфальтового покрытия, пешеходной зоны и установка бордюрного камня. Следующий этап – строительство автомобильной дороги. Врачи перечислили популярные среди россиян лекарства в летний период, которые нежелательно принимать водителям. Среди них жаропонижающие и противопростудные, например, комбинированные порошки, лекарства от кишечных инфекций и препараты против аллергии первого поколения. Как пишет Автоньюз, многие безобидные лекарственные средства могут стать причиной ДТП из-за сонливости, заторможенности или падения давления у водителя после их приема. Напомним, обширный список лекарств, которые ранее называли нежелательными для автомобилистов, так и не был утвержден. В связи с этим водитель сегодня должен сам ориентироваться в препаратах и внимательно изучать инструкцию. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

коня. Только не, только не у меня. Не пью воды,

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
11: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: каждое 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «АвтоСагал», ООО «АвтоСагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове запретили самовольную установку парковок для велосипедов, самокатов и других средств микромобильности. Теперь для размещения специальных конструкций на городской земле необходимо будет получить разрешение. Как сообщили в Гордуме, по новым правилам благоустройства нельзя ставить такие парковки в скверах, на площадях и тротуарах шириной менее 3 метров, газонах и остановках. Цель изменений – обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и транспорта, сохранив баланс между развитием средств индивидуальной мобильности и комфортом горожан. Жителей и гостей Ивановской области приглашают на творческий вечер заслуженной артистки России Надежды Лукашевич и поэта Яна Бруштейна. Он состоится 30 мая в Левитановском культурном центре «Плёса». Надежда Лукашевич в течение 45 лет была солисткой трио «Меридиан». Сейчас она работает в Ивановской филармонии. Ян Бруштейн – автор 12 поэтических и прозаических книг, лауреат множества литературных конкурсов. Начало концерта в 17 часов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «АвтоСагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «АвтоСагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 29 мая.
1: Год 1590.
2: Было положено начало колонизации Сибири. В царствование Федора Иоанновича по царскому наказу из Сольвычегодска отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
1: Год 1860.
2: В этот день купец, меценат и коллекционер Павел Михайлович Третьяков составил завещание, по которому он оставлял Москве свою коллекцию картин и 150 тысяч рублей серебром для устройства картинной галереи. Остаток своего капитала в 8 186 рублей просил употребить на выдачу в замужество бедных невест, но за добропорядочных людей.
1: Год 1903.
2: В Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через Неву. Предшественником Троицкого моста был наплавной мост. Эта переправа, расположенная между Петроградским районом и левым берегом Невы, возникла в 1803 году. Необходимость нового и постоянного моста стала очевидна в середине 19 века, но лишь в 1891 году городская дума издала распоряжение о строительстве постоянной Троицкой переправы, а через год был объявлен международный конкурс на проект моста, в котором приняли участие многие известные инженеры и архитекторы. Предпочтение было отдано проекту французской фирмы «Ботиньоль». Ее представители предложили интересную идею соединения пролетных конструкций. В результате проект был признан не только весьма изящным, но и экономически более выгодным и удобным для исполнения. Закладка моста состоялась в августе 1897 года. Его строительство стало событием политическим. В это время Россия и Франция начали сближение, поэтому на церемонию прибыл не только император Николай II, но и президент Франции Фор. В честь данного события руководители обеих стран положили по монете в основание конструкции, а 29 мая 1903 года состоялось торжественное открытие Троицкого моста.
1: Год 1937.
2: Александр Куприн возвращается на родину. После захвата власти большевиками писатель не принял политику военного коммунизма и сопряженный с ней террор, и в 1919 году уехал в Ревель, а затем в Хельсинки. В 1920 году Куприн отправился в Париж, где и прожил следующие 17 лет. Разрешили въезд в СССР писателю только в октябре 1936 года. 29 мая 1937 года в Париже на Северном вокзале, перед тем, как сесть в московский поезд, писатель сказал: «Я готов пойти в Москву пешком».
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая – открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
12: В Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
14: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на продукцию бренда «Фрутоняня» для детей старше 1 года с 21 мая по 3 июня. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Засадка в пробке 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на Строителей 76.
6: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900 077. 900 077.
7: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове запретили самовольную установку парковок для велосипедов, самокатов и других средств микромобильности. Теперь для размещения специальных конструкций на городской земле необходимо будет получить разрешение. Как сообщили в Гордуме, по новым правилам благоустройства нельзя ставить такие парковки в скверах, на площадях и тротуарах шириной менее 3 метров, газонах и остановках. Цель изменений – обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и транспорта, сохранив баланс между развитием средств индивидуальной мобильности и комфортом горожан. Жителей и гостей Ивановской области приглашают на творческий вечер заслуженной артистки России Надежды Лукашевич и поэта Яна Бруштейна. Он состоится 30 мая в Левитановском культурном центре «Плёса». Надежда Лукашевич в течение 45 лет была солисткой трио «Меридиан». Сейчас она работает в Ивановской филармонии. Ян Бруштейн – автор 12 поэтических и прозаических книг, лауреат множества литературных конкурсов. Начало концерта в 17 часов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Теннет сертифицировал седан для российского рынка. По неофициальной информации, он сделан на базе Cherry Ariza 8 Pro. Это модернизированная версия Ariza 8, которая продается сейчас. Предположительно, у машины будет два мотора. Базовый 1.6, топовый 2 литра. Производство может стартовать летом. New Star может расширить линейку в России, но пока неизвестно, какими моделями. Напомним, New Star – это прокси-бренд от концерна Geely. В линейке одна модель – купе-кроссовер на базе Tugello. При этом часть моделей концерн выпускает под маркой BLG, а другие скоро будут выпускать под брендом Volga. Новая Amoda C5 стала доступна для работы в такси. Минпромторг включил эту модель в закон о локализации. Напомним, Amoda C5 недавно начали собирать в России. Ранее она была одним из самых популярных кроссоверов в стране, но в прошлом году продажи упали. Возможно, смена поколения и российская сборка дадут новый толчок. Kia Soul второго поколения – довольно популярный в свое время компактный кроссовер. Его и сегодня можно рассмотреть к покупке. Машина неплоха. У нее простые и надежные двигатели, очень прочная и долговечная подвеска. Но основная проблема – кузов. Сборка среднего качества, а осколы и царапины ржавеют. А еще одна проблема – дорогая в ремонте электрическая рулевая рейка. Подробнее в обзоре Kia Soul 2 в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
10: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 40% на все детские игрушки. С 21 мая по 3 июня.
11: Okay.
10: Подробности на Окмаркет.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: вами Иваново-ФМ. Радиоканал Иваново-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново-ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Кинешме вынесли приговор пьяному водителю. 27-летнего мужчину поймали в марте. Ранее его уже наказывали за повторную езду в нетрезвом виде. Вину автомобилист признал, раскаяние, а также состояние здоровья родственников подсудимого смягчили ему наказание. Молодой человек проведет в колонии общего режима 7 месяцев. Кроме того, кинешемца на 4 года лишили водительских прав. В Иванове запретили самовольную установку парковок для велосипедов, самокатов и других средств микромобильности. Теперь для размещения специальных конструкций на городской земле необходимо будет получить разрешение. Как сообщили в Гордуме, по новым правилам благоустройства нельзя ставить такие парковки в скверах, на площадях и тротуарах шириной менее 3 метров, газонах и остановках. Цель изменений – обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и транспорта, сохранив баланс между развитием средств индивидуальной мобильности и комфортом горожан. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2, 18+.
7: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в Боспартс. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. Боспартс.ру. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. Боспартс.ру.
8: Помните вкус настоящего кваса? Квас из бочки. Именно квас «Берендеевка» – это натуральное брожение и тот самый хлебный вкус. В магазинах «Высшая лига» квас «Берендеевка» 1,5 литра – 99,90.
9: Цены в рублях с 19 по 31 мая в «Высшей лиге».
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове запретили самовольную установку парковок для велосипедов, самокатов и других средств микромобильности. Теперь для размещения специальных конструкций на городской земле необходимо будет получить разрешение. Как сообщили в Гордуме, по новым правилам благоустройства нельзя ставить такие парковки в скверах, на площадях и тротуарах шириной менее 3 метров, газонах и остановках. Цель изменений – обеспечить беспрепятственное движение пешеходов и транспорта, сохранив баланс между развитием средств индивидуальной мобильности и комфортом горожан. Жителей и гостей Ивановской области приглашают на творческий вечер заслуженной артистки России Надежды Лукашевич и поэта Яна Бруштейна. Он состоится 30 мая в Левитановском культурном центре «Плёса». Надежда Лукашевич в течение 45 лет была солисткой трио «Меридиан». Сейчас она работает в Ивановской филармонии. Ян Бруштейн – автор 12 поэтических и прозаических книг, лауреат множества литературных конкурсов. Начало концерта в 17 часов. Парк Степанова приглашает ивановцев и гостей города отметить Международный день защиты детей. Семейный праздник состоится в воскресенье 31 мая. В программе концерт творческих коллективов, ярмарка изделий народного промысла, мастер-классы, спортивные игры, лазертаг и полевая кухня. Также в рамках праздника пройдет сбор гуманитарной помощи военнослужащим. Начало в 11 часов. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: «Автосагал» – профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. «Автосагал» – техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. «Кохма», Кочетовой 1Б, телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 73%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 92-07-92. 92-07-92.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер», площадь Пушкина 7/2, 18+.
5: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все шашлыки из мяса и птицы. С 28 мая по 3 июня.
4: Окей.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
6: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
7: Для деловых и занятых.
8: Для экономных. Для заботящихся о своем здоровье.
7: Интернет-магазин «Высшая лига». Доставка продуктов домой, на дачу, в офис. Veliga.com.
9: АО «Эльба», Угарин 125-443-0-1602. Кострома, улица Галичская, 119А.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Корабли постоят.

0: Буранова FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
3: А что еще?
2: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
3: Выгодно.
2: Да, но предложение ограничено.
3: Бегу звонить.
2: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 40% на молочные продукты бренда «Село Зеленое» с 28 мая по 3 июня.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Иваново FM.
1: Кто продал эту сеть?

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами Иваново ФМ.